ему опять на фронт. И медсестра без слез мальчишку провожала.

видел, я тебя найду. Ведь ждал всю жизнь тебя, родная медсестричка.

0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
1: Вспомни, как прозрачный месяц плывет.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: моя.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
3: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик, уноси готовенького.

0: Кабакова. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Привет, родные! Это «Шаман» на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: кисточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: Большое кино про большие машины.
3: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
4: Дожму я.
3: На газ или на тормоз?
2: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

видела твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Кремль хотел бы получить от Армении разъяснения по итогам выступлений Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным он отметил, что Армения вправе проводить любые мероприятия, в том числе саммит с ЕС, однако в Москве считают ненормальным предоставление Ереваном площадки для антироссийских высказываний Владимиру Зеленскому. Напомню, Зеленский принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Армении 4 и 5 мая. В России утвердили концепцию исторического просвещения для детей и подростков. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило Минпросвещение. Уточняется, что концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные в том числе Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках специальной военной операции. С началом дачного сезона мошенники стали активно создавать сайты, копирующие страницы известных садовых магазинов. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что пользователей завлекают заниженными ценами, после чего требуют полную предоплату за товар. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. В МВД рекомендуют критически относиться к слишком выгодным предложениям и оплачивать товары только после их получения. Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем предполагалось. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Communications. Авторы подчеркивают, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то этот процесс высвободит гигатонны льда, который сейчас удерживает своеобразный ледяной щит. Отсутствие такого щита вызовет глобальное наводнение, которое может поднять уровень моря на 58 метров.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок поднялся на 5-е место в Европе. Это данные за апрель, которые приводит агентство «Автостат». Отмечается, что лидером по продажам машин во втором месяце весны стала Германия, следом идут Италия, Британия и Франция. Ранее эксперты «Автостата» сообщали, что за апрель в нашей стране было реализовано 117,5 тысяч новых машин, это на 15% больше, чем год назад. При этом рынок удерживает положительную динамику 3 месяца подряд. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Есть

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
11: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
12: Я капитан полиции.
13: А я чудак.
8: Новые серии.
14: И вот тут...
7: Что?
14: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
14: Свежий.
8: В четверг и пятницу в 18.10.
14: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для работы, учебы и отдыха. 3 и 4 июля в Забайкалье впервые пройдет мультикультурный музыкальный фестиваль «Степь». Он состоится на территории бывшей радиостанции «Заря». Особую атмосферу фестиваля создадут работы местных художников, которые украсят территорию новыми арт-объектами. Вы сможете увидеть процесс их создания и лично пообщаться с мастерами. На музыкальной сцене выступят Ваня Дмитриенко, Антоха МС, группа «Комната культуры», «Сезон дождей», «The Hatters», а также забайкальские диджеи, коллективы и танцоры. Кроме того, для посетителей будут работать гастрозона, ярмарка и медиаплощадка для записи подкастов. Любителей спорта приглашают принять участие в забеге в ритме движения на дистанции 1,5, 3 и 5 километров. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

щепетра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

наших дней мы мазаны одним миром.

Вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

0: Гордей на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран требует от США немедленно прекратить войну и отменить санкции. Об этом говорится в ответе Тегерана на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, о чем сообщает агентство Тасним. Также Иран подчеркивает необходимость отмены санкций США в отношении продажи иранской нефти в течение 30 дней и настаивает на прекращении морской блокады.
0: Мир.
1: Рекомендации МИД и Министерства экономического развития России по поводу поездок на Ближний Восток по-прежнему в силе. Ожидать их отмены до завершения конфликта не стоит. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Эти рекомендации будут действовать до завершения конфликта и закрепления взаимных обязательств сторон, отметил Мурадян. В Латвии ушел в отставку министр обороны Андрис Спруц.

0: Премьер-министр республики Эвика Селиня потребовала, чтобы министр покинул пост после удара беспилотников вооруженных сил Украины по нефтебазе в латвийском городе Резекне 7 мая. Местные власти заявили, что те дроны летели со стороны России. Москва отвергла обвинение.
1: Россия.
0: Минпросвещение направило в регионы концепцию исторического просвещения. Внедрение программы в учебных заведениях начнется с 1 сентября. Концепция охватывает все уровни, от детских садов до вузов. Цель программы – формирование общероссийской и гражданской идентичности у молодого поколения.
1: Транспорт.
0: В Ярославской области вновь запустят речной маршрут, связывающий несколько городов региона. Проект расширит. В прошлом году суда ходили между Ярославлем, Рыбинском и Тутаевом. В этом сезоне добавят Мышкин и Углич. Скоростное судно «Восход» начнет ходить с 25 мая. Проезд по всему маршруту стоит около 1500 рублей. Общее время в пути – 5 часов 15 минут. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Он весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: my way.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровосостояние.

0: Снабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
13: Дорожное радио представляет.
14: Яркое приключение для всей семьи.
15: Я покажу тебе мир.
16: Обалдеть!
14: Большое кино про большие машины.
17: Грузовики, за работу!
14: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

рожей под шальною пулей дурой человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

Кружится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: Каждый преступник совершает ошибки.
14: Я говорила!
15: Один метод.
16: Букеты, конфеты.
17: Следственный комитет.
15: Ни одной зацепки.
17: Что само по себе подозрительно.
14: Да.
15: И два капитана.
18: Я капитан полиции.
19: А я чудак.
15: Новые серии.
20: И вот тут...
14: Что?
20: Что-то произошло.
15: Вечерний детектив.
20: Свежий.
15: В четверг и пятницу в 18:10.
20: Отлично.
15: На канале ТВ-центр.
20: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США не в восторге от предложений Ирана по урегулированию конфликта. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось ответное предложение Ирана. По данным газеты Wall Street Journal, Тегеран отказался демонтировать свои ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовал Вашингтон.
2: Мир.
1: Франции и Британии советуют не направлять свои корабли в Ормузский пролив. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб Абади пообещал Парижу и Лондону решительный и немедленный ответ, если события будут развиваться подобным образом. И предупредил, что такие действия приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Франция и Британия объявили об отправке в регион, соответственно, авианосца и эсминца.

0: туризм.
1: Россияне стали чаще выбирать для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отдыха в Малайзии и на Филиппинах составляет 120-150 тысяч рублей на человека, а путешествие в Занзибар – 200-220 тысяч. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
0: Здравоохранение.
1: Власти сократят документационную нагрузку на медиков. Такое заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, в медицине уже внедряют новые разработки, включая решения на базе искусственного интеллекта. Например, одна из систем быстро анализирует электронную историю болезни и карту пациента, а затем выдает врачу необходимую информацию. Раньше такой анализ занимал до получаса, теперь несколько секунд.
0: Транспорт.
1: Компания «АвтоВАЗ» планирует выпускать до 70 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» ежегодно. Производственная линия будет запущена в сентябре этого года. Машину оснастят модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГР 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
0: Дорожное радио представляет.
6: Большое кино про большие машины.
7: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
8: Да жму я!
7: На газ или на тормоз?
6: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: В Германии намечают переговорщиков с Россией. Правящая коалиция ФРГ рассматривает возможность участия в переговорах по Украине президента Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Это утверждает издание «Шпигель». Ранее кандидатуру Шрёдера предложил президент России Владимир Путин. В Германии сначала не согласились, но потом переиграли и предложили включить в переговорную группу также Штайнмайера.
3: Мир.
4: ЕС готовит 21-й пакет антироссийских санкций. Европа намерена усилить давление на так называемый «теневой флот», российские банки и Русскую православную церковь. Об этом сообщает издание «Политико». Новый пакет санкций может быть представлен в конце июня или начале июля. Предыдущий 20-й пакет санкций против России Евросоюз принял 23 апреля. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил возобновить ограничения эпохи пандемии коронавируса. Телеканал НДТВ сообщил, что на фоне кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке Моди призвал народ Индии работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и не совершать заграничных поездок. Премьер также попросил семьи сократить потребление растительного масла ради пользы национальной экономики и здоровья населения.
3: Туризм.
4: Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим. Соответствующее соглашение вступило в силу 11 мая. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство и за год находиться там до 90 дней. Такие же права получают граждане Саудовской Аравии при поездках в Россию.
3: Транспорт.
4: УАЗ готовится к производству нового внедорожника. На индустриальной площадке в Ульяновске монтируется новая прессовая линия для выпуска кузовных элементов для модельного ряда «Соллерс», включая перспективный внедорожник S9. В будущем это оборудование понадобится и для выпуска автомобилей УАЗ. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
0: Дорожное радио представляет. Яркое приключение для всей семьи.
8: Покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
10: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
10: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, в чем заключается женская сила, по мнению певицы Алсу. Чем хотела бы заниматься Полина Гагарина помимо музыки, а также узнаем о новом статусе Анны Семенович. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Полина Гагарина призналась, что помимо музыки хотела бы заниматься образованием детей. По словам артистки, именно они вдохновляют ее больше всего. «Моя отдушина – это дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Я бы хотела заниматься образованием детей. Преподавала бы. Обязательно к этому приду. Мне хочется передать им какие-то свои знания и умения. А самое главное – видеть, как в них все это выстраивается и поднаправлять их», сказала Полина. К слову, у певицы большой опыт работы с детьми. Помимо того, что она сама мама, но еще не раз выступала наставником в телевизионных вокальных проектах для юных артистов. Певица Алсу в программе «Посиделки» поделилась своим взглядом на настоящую женскую силу. По мнению артистки, она заключается не только в слабости и мягкости, но и в умении принять свою внутреннюю силу и понять, что женщина способна справиться со многим. «Я всю жизнь считала себя слабым человеком из-за внутренних установок. Сначала я была под защитой отца, потом мужа. А когда я осталась одна, мне стало очень страшно», призналась певица. Сейчас, по словам Алсу, она открыла в себе невероятную внутреннюю силу и поняла, что может гораздо больше, чем когда-то думала. Анна Семенович рассказала, что уже дважды стала крестной мамой и очень серьезно относится к этой роли. По словам артистки, она читает книги по детской

0: психологии и воспитанию, чтобы быть для крестниц не просто близким человеком, а настоящим наставником. Я хочу быть осознанной крестной, а не той, которая просто приехала, подарила игрушку и уехала. Мне хочется поддерживать их, направлять и участвовать в воспитании», – поделилась Анна. Певица также призналась, что ее воспитывали довольно строго и нередко сравнивали с другими. Уже позже ей пришлось долго прорабатывать эти моменты с психологом, поэтому сейчас она не хочет повторять подобных ошибок в общении с детьми. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемятских. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: Е-е-е, и мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
9: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в Кари, а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Дорожное радио.

И дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
2: Да!

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро от ЕС начнутся в ближайшие дни. О таких сроках первого транша из крупной кредитной программы, одобренной в апреле, сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
6: Мир.
5: В МИД Китая подтвердили визит в КНР президента США Дональда Трампа. Американский лидер приедет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой действующего президента Соединенных Штатов в Китай с 2017 года. Визит главы Белого дома в Пекин состоится 14-15 мая.
6: Россия.
5: Для абитуриентов ведут день тишины при зачислении в вузы. В Миноборнауке пояснили, что после приказа о зачислении уже будет невозможно подавать и отзывать свое согласие на это. Как отмечает ТАСС, эксперты ожидают, что такое нововведение сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Университеты получат возможность более корректно подойти к приказам, добавили в Миноборнауке.
6: Туризм.
5: Загранпаспорт старого образца без биометрических данных станет в некоторых случаях для российских туристов непреодолимым препятствием. Такие паспорта перестали принимать несколько стран Европы. По состоянию на этот год полный запрет ввели Дания, Мальта и Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова.
6: Транспорт.
5: Перспективный кроссовер «АвтоВАЗа», не имеющий официального названия, получил патент на дизайн экстерьера. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Как пишут «Автоновости», речь о модели «Лада Т-134», которую показали президенту Владимиру Путину в начале 2025 года. Это адаптация под базу «Лада Веста», дизайн проекта «Нивы-3».

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», ОГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, 0+.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
17: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
10: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Обновленный Haval M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Haval M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Haval M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Haval City и на сайте haval.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: Евросоюз наметил темы потенциальных переговоров с Россией. Обсуждения на этот счет пройдут на встрече 27-28 мая.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер. Работникам дорожного радио музыкальный подарок девушке улыбчивой, веселой. Зовут ее Оксана. Будьте любезны для нее душевную песню «Потеем мне». С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио! Передаю привет и поздравления с великим праздником моим друзьям Юрию и Ольге. Березы надо нам беречь, они словно русская наша речь. Белые стволы берез избавят нашу жизнь от слез. Включите, пожалуйста, песню Олега Газманова «Осенний сон». Огромное вам спасибо, до свидания, дорогое Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу заказать песню в Sting. Спасибо, Дорожное радио, за песню, что вы ее поставите.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою подругу. Дорогой мой человек, с днем рождения поздравляю. Желаю в жизни светлых дней. Желаю крепкого здоровья. Жить столько, сколько хватит сил. Чтоб муж согрел своей любовью и на руках тебя носил. Я желаю, чтоб мышонок, дочка твоя, никогда не огорчалась. Всегда рядышком была, чтоб любила, уважала, чтоб ценила и ласкала, чтоб была с тобой везде, в горе, в радости, в беде. С днем рождения, дорогая. Спасибо.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорожное радио. Хочу заказать песню Шура «Холодная луна» и передаю привет друзьям, отдыхающим на даче в Денисихе. Спасибо, Дорожное радио!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую мамочку и свою любимую девушку Ксению, мое сокровище, с этим прохладным майским днем. Также с Днем Победы прошедшим. Пожелать ей крепкого здоровья, телесного, душевного, духовного, чтобы Бог послал ей удачу и чтобы она крепко любила меня. Спасибо, Дорожное радио.

0: Ох, ему и попадет.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Катерину и попросить поставить, пожалуйста, для нее песню Ирина Аллегрова «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Звонок с города Невинномысска, Ставропольского края. Я Клименко Раиса. Хочу передать огромный привет своей подруге Башкею в город Серетамак и однокласснице Байковой Раисе. Пожелать ей счастья, крепкого здоровья и благополучия. В подарок песню для нас Наталья Вась. Я просто женщина. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы передать привет жителям Донецкой области, города Енакиево, ну и всем слушателям Дорожного радио. Очень нравится это радио. Очень рада его всегда слышать, часто слушаю. И всем хотелось бы пожелать хорошего настроения во всех отношениях, скажем так. И послушать песню в исполнении Леонида Агутина и Владимира Третьякова «Аэропорта».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Радмир Романович, я из Самарской области. Я хочу поздравить с днем рождения Гребнева Наталья Юрьевна. Я тебе желаю крепкого здоровья, счастья, улыбок и любви. И твоя мама тоже присоединяется, Ольга Анатольевна. И твои дети тоже присоединяются, Агатка и Варя. Спасибо, Дорожное радио.
2: Воскресенье, день рождения у тебя. Поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, дорогое и любимое дорожное радио. Меня зовут Елизавета Распопина. Я из города Санкт-Петербург. Я бы хотела передать привет всей моей любимой семье и также всем моим родным и близким, которые меня знают. Поставьте, пожалуйста, песню Александра Малинина «Спасибо огромное». Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
9: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18:10.
10: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Да жму я!
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
17: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
18: Всегда в это время.
17: На Дорожном радио.
19: Добрый вечер, Дорожное радио. Я и вся моя большая и дружная семья сегодня поздравляют мою сестру с днем рождения. Настал твой праздник, день рождения. И ты сейчас особенно мила. И мы спешим озвучить поздравление, которого ты, может, не ждала. Мы пожелать хотим успехов в море, улыбок, звезд и тишину ночей. Пусть обойдут тебя беда и горе, забудутся обиды прошлых дней. Желаем счастья, радости, веселья, успехов в малых и больших делах. И пусть не будет никогда печали в твоих счастливых, радостных глазах. И поставьте для нее песню «Черемуха белая». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе. Поставьте, пожалуйста, песню группы Любэ «Ты неси меня, река». Спасибо, Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо?

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
4: Новые серии.
9: И вот тут...
3: Что?
9: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
9: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18.10.
10: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

Ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустяк, что не

и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час? А?
2: Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: на базе искусственного интеллекта. Например, одна из систем быстро анализирует электронную историю болезни и карту пациента, а затем выдает врачу необходимую информацию. Раньше такой анализ занимал до получаса, теперь несколько секунд.
1: Транспорт.
0: Компания «АвтоВАЗ» планирует выпускать до 70 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» ежегодно. Производственная линия будет запущена в сентябре этого года. Машину оснастят модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история. Глоток.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США не в восторге от предложений Ирана по урегулированию конфликта. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось ответное предложение Ирана. По данным газеты Wall Street Journal, Тегеран отказался демонтировать свои ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовал Вашингтон.
0: Мир.
1: Франции и Британии советуют не направлять свои корабли в Ормузский пролив. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади пообещал Парижу и Лондону решительный и немедленный ответ, если события будут развиваться подобным образом. И предупредил, что такие действия приведут к эскалации.

0: сделал глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, в медицине уже внедряют новые разработки, включая решения на базе искусственного интеллекта. Например, одна из систем быстро анализирует электронную историю болезни и карту пациента, а затем выдает врачу необходимую информацию. Раньше такой анализ занимал до получаса, теперь несколько секунд.
1: Транспорт.
0: Компания «АвтоВАЗ» планирует выпускать до 70 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» ежегодно. Производственная линия будет запущена в сентябре этого года. Машину оснастят модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: салонный контроль, опасные ветераны и метровые секунды. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Обычная бутылка воды может привести к аварии. Не верите? Ну, смотрите. Закатится под педаль тормоза, заблокирует ее, и все. Пишите письма мелким почерком. Так что, сограждане автолюбители, будьте аккуратней. Вообще, следите за вещами, которые находятся у вас в салоне. Есть что-то тяжелое? Ну, киньте вы эту штуковину в багажник. Или закрепите по-серьезному, чтобы у вас в салоне, в случае чего, не было незапланированных перемещений. Самые опасные водители – бывшие военные. Об этом

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Выплаты Украине по кредиту на 90 миллиардов евро от ЕС начнутся в ближайшие дни. О таких сроках первого транша из крупной кредитной программы, одобренной в апреле, сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос.
2: Мир.
1: В МИД Китая подтвердили визит в КНР президента США Дональда Трампа. Американский лидер приедет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой действующего президента Соединенных Штатов в Китай с 2017 года. Визит главы Белого дома в Пекин состоится 14-15 мая.
2: Россия.
1: Для абитуриентов ведут день тишины при зачислении в вузы. В Миноборнауке пояснили, что после приказа о зачислении уже будет невозможно подавать и отзывать свое согласие на это. Как отмечает ТАСС, эксперты ожидают, что такое нововведение сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Университеты получат возможность более корректно подойти к приказам, добавили в Миноборнауке.
2: Туризм.
1: Загранпаспорт старого образца без биометрических данных станет в некоторых случаях для российских туристов непреодолимым препятствием. Такие паспорта перестали принимать несколько стран Европы. По состоянию на этот год полный запрет ввели Дания, Мальта и Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина Галина Земскова.
2: Транспорт.
1: Перспективный кроссовер «АвтоВАЗа», не имеющий официального названия, получил патент на дизайн экстерьера. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Как пишут «Автоновости», речь о модели «Лада Т-134», которую показали президенту Владимиру Путину в начале 2025 года. Это адаптация под базу «Лада Веста», дизайн проекта «Нивы-3». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.